Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама. Авторадио представляет 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
1: Всем привет, я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама. Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
1: Категория 6+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто.
4: Авторадио представляет. «Любовь без памяти возвращается». Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
5: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
4: «Любовь без памяти». 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
6: Авторадио.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.lbs.ru/nvb/ORN/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
3: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру.
2: Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные

0: проекты России. 0+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей – в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
5: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
6: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
7: Они чувствуют нас.
8: «Девятая планета» уже в кино. 16+.
9: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правил дорожного движения.
1: Займите свое место в финальном заезде 10 октября
0: и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: Радіо.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тасол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И...

0: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа-суперстар.
3: Новый сезон.
1: Сегодня в 21.20 на НТВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+. Авторадио.

0: Округ РНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я слышал, на Невском новое преступление.
6: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.file3.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Гребенная Калина.
4: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: Виа Суперстар.
9: Новый сезон.
7: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Ростовская область подверглась массированному налету беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Сегодня ночью Ростовская область подверглась масштабной атаке беспилотников, в результате которой получили ранения 5 человек, среди них один ребенок. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, один пострадавший находится в Таганроге, еще четверо в Азове. Все раненые были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить более 30 БПЛА в небе над несколькими городами и районами, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также Мясниковский, Азовский и Неклиновский районы. Несмотря на действия ПВО, обломки и упавшие дроны вызвали значительное разрушение на земле. Наиболее сложная ситуация сложилась в Азове, где повреждены многоквартирные частные жилые дома, а также промышленные объекты, городской дворец культуры, школы и припаркованные автомобили. В Ростове-на-Дону пострадала автомобильная парковка, повреждено несколько машин. В Таганроге, помимо пострадавших, были повреждены объекты коммерческой инфраструктуры и произошел пожар на складах логистической компании, которые спасатели оперативно локализовали после эвакуации сотрудников, заявил губернатор. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, среди пострадавших есть один человек, находящийся в тяжелом состоянии в районной больнице. В результате удара обломки беспилотника повредили жилой дом, а на территории двух предприятий произошли возгорания, с которыми работают экстренные службы. Число жертв не уточняется.
0: Про людей.
1: В августе этого года число пенсионеров в России увеличилось на 21 тысячу человек и достигло 40,5 миллионов. Это следует из данных соцфонда. Из этого числа 8,5 миллионов составляют работающие пенсионеры, остальные 32 – неработающие. Рост количества пенсионеров, по мнению профессора финансового университета при правительстве Александра Сафонова, обусловлен, в частности, проведенным ежегодным перерасчетом пенсий для работающих пенсионеров за предыдущий год. Этот процесс стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус для получения предусмотренных надбавок, в результате чего статистика отражает таких новых получателей. Кроме того, поэтапное повышение пенсионного возраста делает динамику прироста пенсионеров неравномерной.
0: Про заявление.
1: Последние месяцы в России отмечается увеличение числа нападений медведей на людей, что, по мнению президента Российской академии наук Геннадия Красникова, связано с изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы. Красников пояснил, что увеличение численности медведей в сочетании с нехваткой пищи вынуждает животных расширять свой ареал обитания и чаще приближаться к населенным пунктам. Аналогичные случаи участившихся выходов к людям зафиксированы не только у медведей, но и у лис, волков, а в некоторых регионах даже тигров. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только

На часах и календаре европейской части страны на востоке вовсю уже день. Всех приветствую на волне Авторадио. Как и положено, мы проводим каждую минуту нашей жизни вместе с любимой музыкой. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам отменного, по-настоящему субботнего настроения и, конечно же, позитивных событий в жизни. Отдыхаем в одной компании вместе с Авторадио.

0: Реклама. 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Тачку быстро подберет.
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
3: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
4: Авторадио.

0: Фит-сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах Фит-сервис замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
5: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Опять назад пустым ехать.
8: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
12: 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо.

0: 500 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дудпицца.ру и приложение. Продавец ООО Дуд Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее в условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Воспоминания – это билет в один конец.
8: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
9: Пацаны, химера!
8: А у тебя за спиной все человечество.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
6: Авторадио.

0: это я.
1: Знаком всем телевизор, друзья, и к его экрану сегодня обязательно стоит прильнуть, поскольку нас ожидает телеверсия грандиозного шоу «Большая дискотека Авторадио». Она будет транслироваться сегодня вечером в 18:30 на канале Муз-ТВ. Летом шоу состоялось на ВТБ-арене, и тогда 30-тысячная армия зрителей увидела невероятные масштабные выступления всех самых ярких звезд современности. Среди выступавших Анна Асти, Татьяна Буланова, Ева Польна, Агата Кристи, Иванушки Интернешнл, Стас Михайлов и десятки других потрясающих артистов. И мы вновь насладимся их номерами и завораживающими декорациями. Так что обязательно включайте Муз-ТВ сегодня в 18:30 и получайте настоящие позитивные эмоции от большой дискотеки Авторадио. Ждем вечер и продолжаем слушать отличную музыку на нашей волне. С вами Денис Левашов. С выходными, страна!

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Авторадио.

0: ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: Виа-суперстар.
9: Новый сезон.
7: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Якутии на угольном месторождении произошел взрыв. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сегодня утром на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения в Нерюнгринском районе Якутии произошел взрыв. По предварительной информации, погибли люди. Их точное число пока не уточняется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных и иных работах. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Прокуратура проводит проверку.
0: Про нововведение.
2: С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать информацию о новых потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй, после чего сведения оперативно появятся в личном кабинете заемщика на портале госуслуг. Нововведение направлено на повышение информированности граждан о своих долговых обязательствах и предоставит возможность отказаться от кредита в установленный законом период охлаждения, если он был оформлен мошенниками или по ошибке. В уведомлениях будут указаны индивидуальные условия займа, процентная ставка, сумма долга или кредитный лимит по карте, а также срок возврата. Если сумма кредита превышает 50 тысяч рублей, заемщику дополнительно сообщат о возможности отказа от кредита и сроках обращения в финансовую организацию. По данным на июнь, самозапрет на оформление кредитов уже выбрали 30 миллионов россиян, а на получение сим-карт более 1,5 миллиона граждан.
0: Про законы.
2: А с октября этого года в России начнут действовать несколько новых законов. О ключевых изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Покупатели маркетплейсов смогут предъявлять претензии по качеству товара прямо через цифровую платформу. Одновременно появятся дополнительные требования к карточкам товаров, а также к формированию цен и скидок. Изменения коснутся и микрозаймов. МФО не смогут выдавать человеку третий кредит с полной стоимостью выше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Кроме того, регионы по новым правилам будут определять зоны вокруг школ и других учебных заведений, где нельзя продавать табачную продукцию, вейпы и кальяны.
0: Про вузы.
2: Конкурс на педагогические направления в российских вузах стал выше. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. В этом году в подведомственных министерствах университетах на одно место претендовали больше 7 человек. На бюджет в среднем подали по 15 заявлений, а годом ранее было 12. Со следующего года для будущих учителей планируют ввести профильные ЕГЭ. Например, поступающим на преподавателя математики нужно будет сдавать математику. Эксперты считают, что новые правила могут улучшить отбор абитуриентов, хотя сами по себе дефицит учителей не устранят.
0: Про регион.
2: В Башкирии установлена самая высокая выплата охотникам за добычу медведя в России. Она достигает 50 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо подать заявление с актом добычи животного и копией разрешения на охоту. В числе регионов с высокими выплатами также называется Краснодарский или Красноярский край, где сумма составляет 36,5 тысяч рублей. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Вспомнили годы молодые и к делам взрослым спешим перейти. Вот-вот начнется еще один эпизод игры «Много денег», и всем участникам советую найти свой мобильник, поскольку через несколько минут кто-то из вас получит шанс сорвать банк, а в нем сейчас ни много ни мало 21 тысяча рублей. Приличная сумма, кому она достанется от Авторадио, сейчас узнаем.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Замечательных таких выходных желаю всем, а участникам игры «Много денег» удачи. Авторадио продолжает ее 13-й счастливый сезон. В банке в этот самый момент 21 тысяча рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. То есть, друзья, мы сейчас играем аж над 42 тысячи. Имя претендента узнаем через пару мгновений, но прежде скажу, что мы разыгрываем не только деньги, но и исполнение мечты. Ведь на Авторадио нет ничего невозможного. Мы в игре устраиваем такие суперфиналы, в которых как раз желания наших слушателей и исполняем. Этим шансом уже воспользовались трое наших счастливчиков. Вера из Москвы закрыла с нашей помощью автокредит в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Столичный житель Игорь стал обладателем желанной профессиональной техники для фотоохоты в дикой природе. А вот Евгений из Петербурга получил миллион, о котором мечтал всю жизнь. А чего желаете вы? Чтобы принять участие в гонке и за деньгами, и за исполнением мечты, ничего сложного делать не нужно. Просто заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказываете, что же желаете всем сердцем. Все, вы в игре. Останется только внимательно слушать эфир и не пропустить звонок из студии. Так что действуйте, регистрируйтесь на сайте, а мы пока перейдем к розыгрышу денег. И с чего мы начинаем? Ну, конечно же, мы начинаем с остановки нашей авторадио-рулетки. Так, сделано. И что? Претендует у нас сегодня на деньги Яна из Приморского края. И она написала, что мечтаю о покупке нового автомобиля. Ну, какая хорошая мечта. Новый автомобиль на Авторадио. Почему бы и нет? Авторадио может эту мечту воплотить в жизнь. Мы уже не раз это доказывали. Ну, теперь давайте будем звонить Яне в Приморский край. Так, у нас есть связь. Сейчас мы будем с ней связываться. Мы связываемся с Яной, в Приморский край звоним. Далековато, но все равно думаю, что связь у нас будет. И напомню правило, что если сейчас мы услышим гимн Авторадио, то Яна уже гарантированно получит 3000 рублей. А если она назовет песню, которая только что звучала в эфире, то, конечно же, сорвет банк. А потом уже наш партнер еще и удвоит эту сумму. Но пока нет связи у нас с Яной. Ну, Яночка, давайте, давайте, берите трубочку. Мы все ждем, мы все в нетерпении. Яна.
2: Продолжаем дозваниваться. Ага. Оставайтесь на линии.
0: Получается, что не получилось у нас в этом часе разыграть 21 тысячу рублей. Ну что, что поделать? Яна трубку не взяла. Это такое бывает. В любом случае, могу сказать, что у нас в банке 21 тысяча, да, рублей остается. То есть в следующем эпизоде мы вновь 21 тысячу рублей разыграем. Но мне хочется сказать, что обязательно проверяйте, да, наличие гимна Авторадио вместо гудка мобильника. И, конечно же, телефон берите, даже когда с незнакомых номеров звонят, а то мы часто, бывает, сомневаемся в чем-то. Но в любом случае я могу сказать еще вот о чем. Обязательно состоятся суперфиналы, в которых мы будем исполнять мечту. И еще в финале года перед новогодними праздниками генеральный партнер игры «Озонбанк» от своего уже имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А мне остается только запустить нашу авторадио-рулетку. Сделано. Теперь все участники вновь в игре. В следующем эпизоде, еще раз напомню, 21 тысяча рублей. Желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Столицы почти свободны, однако в городе есть перекрытия, связанные с проведением московского марафона. До 14.00 движение закрыто на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской, боковой проезд, и Косыгина, на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Савинской набережных, а также на участках набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской. На Бородинском мосту в сторону области также движение закрыто, и на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. Далее немного о погоде. В Москве сейчас плюс 11, в течение дня до плюс 18 градусов, и осадки маловероятные.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
8: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
9: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
10: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
11: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
10: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
12: Подробности на medvedeva.moscow.
13: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
14: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто!
1: Авторадио представляет. Любовь без памяти возвращается. Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
15: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
1: Любовь без памяти. 7 октября в Vegas City Hall.
12: Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: 321-527-500-039-736, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
0: 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: KGM представляет.
10: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
11: Ура!
12: Чем он так хорош?
10: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
12: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
10: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям?

0: Приключением на новом авто.
1: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: И поэту, и художнику, да вообще всем автолюбителям обращена следующая великолепная новость. Друзья, хочу вам напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей, а самый удачливый – новый автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, пора стать одним из них. А сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру. Категория 18+. Друзья, заходите на сайт и параллельно слушайте отличные песни, которые мы для вас сегодня приготовили. Отменной субботы вам.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада

0: Автомонитор.
1: На Яндекс.Картах 1 балл, трафик спокойный, основные трудности на областных магистралях. Полчаса ставите на Ленинградке от поворота на Зеленоград до Московского Малого Кольца. В пути две аварии. Ярославка задержит от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. Там тоже 30 минут понадобится для проезда. Поток держит дорожные работы. Ну а в столице на

Помню, сегодня действуют временные перекрытия в центре и на западе столицы в связи с проведением московского марафона. Полный список перекрытий на сайте ЦОД. Ознакомьтесь обязательно. Спонсор ООО

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Семечки.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Госдума готовится к первому заседанию в новом составе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Госдуме сегодня начала работу временная депутатская рабочая группа, которая займется подготовкой первого заседания 9-го созыва. Возглавил группу Виктор Пинский, депутат от партии «Единая Россия». Его заместителем стал Олег Морозов из той же партии. Группа займется разработкой проектов постановлений и других необходимых документов для начала работы нового созыва, утверждением схемы размещения депутатов в зале, формированием порядка проведения первого пленарного заседания, а также подготовкой предложений по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по регламенту и организации работы, а также Временного секретариата. Решение о создании группы накануне подписал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
0: Про безопасность.
2: Последние выходные сентября на дорогах России сотрудники госавтоинспекции проведут массовые проверки с акцентом на выявление водителей в состоянии опьянения. Такие рейды пройдут в различных регионах, включая Ивановскую, Кировскую, Ульяновскую, Липецкую области, Республику Коми и Красноярский край. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в полицию о случаях, когда кто-либо управляет машиной нетрезвым или собирается ехать после употребления алкоголя, обещая быстро реагировать на такие сигналы. Ведомстве напоминает, что езда в нетрезвом виде считается серьезным нарушением правил дорожного движения и может привести к тяжелым последствиям.
0: Про здоровье.
2: Экстракт куркумы может способствовать улучшению некоторых аспектов памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли японские исследователи из Канагавского стоматологического университета, наблюдая участников на протяжении 4 месяца. Авторы подчеркивают, что хотя данные демонстрируют возможный потенциал экстракта куркумы для поддержки работы мозга, необходимы более масштабные исследования для подтверждения этих результатов. Однако куркума обладает рядом других задокументированных полезных свойств. Об этом в беседе с Авторадио рассказала врач-эндокринолог и косметолог Татьяна Евстигнеева.
3: Куркума – это не просто яркая специя, это одно из самых изученных природных веществ. Здесь все дело в куркумине, это мощное противовоспалительное средство, и на сегодняшний день ученые сравнивают его эффект с некоторыми лекарствами, но нет побочных действий. Куркумин может нейтрализовать свободные радикалы и замедлять старение клеток. Отдельно, конечно, стоит сказать о мозге, куркумин снижает нейровоспаление и помогает поддерживать память. Есть важный нюанс. В чистом виде куркума плохо усваивается. И для того, чтобы усваивалось хорошо и воздействовало на организм, требуется добавлять черный перец. Он будет повышать биодоступность во много раз.
2: При этом куркуму не рекомендуется употреблять людям с желчекаменной болезнью, нарушениями свертываемости крови и тем, кто принимает лекарства антикоагулянты. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

не будет, а уже прямо сегодня в мире отмечается День старых друзей, так что вспомните старинных приятелей и позвоните. Узнайте, как там дела. Вам ничего не стоит, а им точно будет приятно. Мы же на Авторадио дружно вовсю слушаем самые-самые хиты разных лет, так что держитесь крепче нашей волны. С вами Денис Левашов. Субботнего вам настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанк.

0: В разделе «Озон карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: За прошедшие полчаса пробки прибавили 1 балл. Сейчас на Яндекс.Картах двойка. В области появился первый за это утро часовой затор. Он в Лобне, на Рогачевском шоссе от поворота в селе Киово до железнодорожного переезда. Видимо, переезд временно закрыли, и все стоят. В столице тоже есть перекрытия, но они связаны с проведением московского марафона. До 2 дня движение закрыто по участкам улиц Лужники, Большой Драгомиловской, боковой проезд и Косыгина, по Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Савинской набережным, а также по участкам набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской, по Бородинскому мосту в сторону области и по Воробьевскому шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. Далее немного о погоде. В Москве сейчас плюс 11, в течение дня максимально плюс 18 градусов. Вероятность дождя низкая.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
5: Категория 6+.
6: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
7: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
1: Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
1: 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск.
2: Я наконец-то нашел то, что

390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт», ООО «ГРН» 11-677-467-8-07-61. Город

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Ну что там у вас на Невском?
6: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Авторадио.

0: Мечтает всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.
1: Не знаю, куда направился герой этой песни, но знаю, куда стоит бежать вечером. Ну, конечно же, к телевизору, поскольку в 18.30 на канале Муз-ТВ телеверсия самого масштабного шоу ушедшего лета «Большая дискотека Авторадио». Мы вспомним, а кто-то и впервые увидит лучших артистов страны, которые сменяли друг друга на сцене ВТБ-арены, где собрались 30 тысяч зрителей. В тот день каждый старался удивить, конечно, публику. Среди тех, кто вышел на сцену, Анастасия, Иванушки Интернешнл, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Их мы обязательно увидим сегодня на Муз-ТВ в 18.30. Включайте телевизор и отдыхайте под лучшее шоу страны. «Большая дискотека. Авторадио».

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: На Яндекс.Картах 2 балла, общий трафик вполне спокойный. В городе проходит московский марафон на 10 километров. В связи с этим перекрыт ряд улиц и набережных. Однако к этой минуте уже открыли движение по Воробьевскому шоссе. Но пока еще перекрытие действует на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской, боковой проезд и Косыгина, на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Савинской набережных, а также на участках набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской, а также на Бородинском мосту в сторону области. И еще, друзья, до 16.00 нельзя проехать по Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицы Косыгина. Будьте внимательны.
5: Спонсор ООО

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Автомобиль «Dongfeng Mage» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» – лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Сварас, Сва-2, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
3: Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Группа ПМ. Инь

0: Ян, полиция нравов и другие.
1: Не пропустите.
2: На НТВ.
1: Виа Суперстар.
2: Новый сезон.
0: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В правительстве выделили дополнительные средства на программу газификации регионов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство направило более 1 миллиарда рублей из резервного фонда на дополнительную поддержку программы социальной газификации в 56 регионах страны. Эти средства предназначены для помощи более 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, чтобы они могли приобрести необходимое оборудование и подключить свои дома к газовым сетям. Государственную поддержку получат многодетные семьи, граждане с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семьи, а также инвалиды первой группы и те, кто ухаживает за детьми инвалидов.

0: про стихию.
1: В Бангкоке введен режим бедствия из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями, которые продолжаются уже более суток. По словам губернатора города, за последние два дня в столице Таиланда выпало около 300 миллиметров осадков. Избыточная вода переполнила городские каналы и системы дренажа, не справляются с ее отводом. Наводнение затронуло все 50 районов города с населением около 9 миллионов человек. Десятки улиц, включая центральные и восточные районы, оказались под водой. Особенно пострадали дома и дороги, а администрации срочно открывают пункты временного размещения в незатопленных зданиях и школах. По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся и могут усилиться как в Бангкоке, так и в других регионах Таиланда. Власти предупреждают о риске новых наводнений, оползней и резких порывах ветра, особенно на побережье.
0: Про страхование.
1: Минфин поддержал повышение лимитов выплат по полисам ОСАГО. Заместитель министра Иван Чебесков отметил, что вопрос увеличения максимальной суммы выплат, особенно за вред жизни и здоровью, обсуждается уже несколько лет и вызывает широкий интерес. По словам Чебескова, ведомство рассчитывает, что повышение лимитов не приведет к резкому росту страховых тарифов, поскольку эта тема остается чувствительной для автовладельцев. Он подчеркнул необходимость дальнейших обсуждений с представителями страховой отрасли, Центральным банком и правительством. В настоящее время по ОСАГО страховые компании выплачивают до 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и до 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью. Летом этого года уже отмечался рост средней стоимости полиса на 13% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас стоимость в среднем составляет 7641 рубль.
0: Про пенсии.
1: В России максимальная государственная пенсия превышает 100 тысяч рублей. Такую сумму получают космонавты, герои Советского Союза, герои России, герои труда и матери-героини. Помимо основной выплаты этой категории пенсионеров полагается дополнительное материальное обеспечение 36,5 тысяч рублей при достижении пенсионного возраста. В среднем страховая пенсия по старости сейчас составляет почти 30 тысяч рублей, а ее размер примерно равен 40% от утраченного заработка за период трудовой деятельности. По данным, за август этого года в России насчитывается сейчас свыше 40 миллионов пенсионеров, а за год общий размер средней пенсии вырос на 2000 рублей. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

Улыбка напрягает гораздо меньше мышц лица, нежели тот момент, когда мы начинаем хмуриться. Так что не хмурьтесь, улыбайтесь, расслабляйте мышцы и отдыхайте в компании Авторадио. Мы продолжаем выходные, причем делаем это крайне музыкально. Лучшая музыка снова и снова звучит на нашей волне, впитываем ее. Меня зовут Денис Левашов, желаю вам такого настроения, чтобы улыбка с лица точно не сходила.

0: баллы. В городе постепенно снимают перекрытия, связанные с проведением московского марафона. К этой минуте движение открыто по Бородинскому мосту. В боковом проезде Большой Дорогомиловской улицы, по Смоленской и по улице Косыгина, а также по Бережковской набережной. Но пока еще перекрыты Лужнецкая, Новодевичья, Савинская и Ростовская набережные. Далее пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 12. Завтра, как и сегодня, максимально 18 градусов тепла. Сегодня без осадков, местами завтра небольшой дождь все-таки возможен.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Карпрайс-прайс, продай авто на Карпрайс-прайс.
1: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в доме.

0: ассортимента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что и

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация о организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.
6: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
7: Авторадио. Музыка

0: ГРНП 321-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
5: Семечки от

0: регистрации с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: По повести Игоря Ткаченко.
11: Несколько раз бот открывается портал на другую планету.
12: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
11: Там две луны, жара и монстры бегают.
10: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
13: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
14: Авторадио.

Билеты в выходные мы с вами безвозмездно, друзья, получили, так что используем их на полную катушку. Надеюсь, ваш отдых складывается так, как хочется. Если нет, все еще можно изменить. Пика уикенда мы еще не достигли, так что меняйте планы под себя. И, конечно, слушайте Авторадио. И не только слушайте, но и танцуйте.

по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».
0: 18+.
2: «Автомонитор».
3: На Яндекс.Картах 3 балла, общий трафик в пределах нормы, однако в столице и области уже есть пробки, в которых скорость потока не выше 5 км в час. Среди таких локаций Волоколамка, она стоит от метро Тушинская до улицы Габричевского, поток держит дорожные работы, задержка в пути полчаса. А в области не разогнаться по Щелковскому шоссе от железнодорожного переезда в Чкаловском до поворота на Комсомольскую улицу, там тоже полчаса понадобится. Спонсор ООО.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
2: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 000 до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому

0: Срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Центробанке заявили о намерении и дальше сдерживать инфляцию. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывают обеспокоенность у Центробанка и у россиян. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты ЦБ ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений.
0: Про налоги.
2: В России вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, импортируемой из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии, на которые пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые правила вступят в силу через 7 дней после публикации и будут действовать до конца 2027 года.
0: Про технику.

0: Продажи новых тяжелых грузовиков в России к 2036 году могут достичь 85 тысяч машин в год. Такой прогноз дал директор по маркетингу и рекламе КАМАЗа Денис Дрягин. Об этом пишет «Ведомости». Для сравнения, в этом году компания ожидает продажи на уровне 48 тысяч автомобилей. При этом производитель признает, что рынок остается нестабильным, и его восстановление может занять несколько лет. Почему стоит ждать роста рынка тяжелых грузовиков в долгосрочной перспективе? Авторадио рассказывает. Сказал автоэксперт Василий Кисенков.
1: Если говорить именно про ближайшие 10 лет, то глобальный потенциал для рынка тяжелых грузовиков действительно есть. Но тут важно не путать долгосрочную тенденцию с тем, что происходит прямо сейчас. Вот, допустим, если сейчас говорить про рынок, он действительно находится в довольно тяжелом состоянии. Грузовой автомобиль — это прежде всего рабочий инструмент для бизнеса. И его нельзя просто бесконечно менять. Машины набирают пробеги, увеличиваются расходы на обслуживание, простое начинают стоить все дороже. И в какой-то момент перевозчику выгоднее обновить парк, чем продолжать ремонтировать старую технику. Поэтому на горизонте 10 лет рост выглядит вполне логично. Бизнес, как ни крути, все равно будет возить грузы, строить, производить и обновлять парк. Вопрос скорее в том, когда экономические условия позволят компаниям снова начать массово покупать новую технику.
0: При этом продажи новых тяжелых грузовиков пока продолжают снижаться. По данным КАМАЗа, за первые 8 месяцев этого года в России продали 29 тысяч машин массой свыше 14 тонн. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее.
2: Про льготы.
0: Около 90% молодых россиян от 14 до 23 лет пользуются Пушкинской картой. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программе участвует почти 13 тысяч учреждений культуры, которые предлагают около 70 тысяч мероприятий. За 5 лет действия программы молодежь приобрела 115 миллионов билетов на 57 миллиардов рублей. Курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Целая страна, помните строчку одной известной песни? И вот так, целой страной в следующем часе на Авторадио будем передавать приветы и поздравления. Уже сейчас, заранее можете прислать сообщение на единый номер Авторадио, плюс 7-915-459-2020. Этот номер для всех известных мессенджеров, включая Макс. Будем делиться положительными эмоциями, но сначала их получим от любимых песен. Ими продолжаю вас на Авторадио баловать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: На Яндекс.Картах 3 балла и основные трудности сейчас на кольцевых магистралях. Ну а что касается перекрытий из-за московского марафона, то к этой минуте движение уже открыто по Смоленской, Ростовской, Новодевичьей и Савинской набережным, по набережной Тараса Шевченко и по улице Лужники. Однако напомню, что до 16.00 завтрашнего дня закрыта Университетская площадь в районе парковочного кармана на пересечении с улицы Косыгина. Далее о погоде. В Москве сейчас плюс 14, завтра до 18 градусов тепла и местами небольшой дождь ожидается.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось

невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.

0: Действующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
0: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда. Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Авторадио.

предела мы с вами сегодня заправимся главными хитами всех современных российских звезд, поскольку в 18.30 на телеканале Муз-ТВ состоится шикарное шоу «Большая дискотека Авторадио». Это телеверсия того невероятного музыкального события, которое украсило собой ушедшее лето. Мы увидим десятки артистов, которые выступили тогда на сцене ВТБ-арены. 30 тысяч зрителей танцевали, наслаждались эффектными декорациями, среди которых гигантские экраны. И мы сегодня все это тоже увидим. Особенно это будет важно тем, кто не смог присутствовать. Включайте Муз-ТВ сегодня в 18.30 и смотрите супершоу «Большая дискотека Авторадио». Обязательно к вам присоединюсь в качестве зрителя. Желаю приятного просмотра.

0: Автомонитор.
1: На Яндекс.Картах 3 балла, и они относятся к магистралям столицы, а вот за МКАД есть пробка на все 10 баллов. Речь о Путилковском шоссе. Транспорт стоит от дороги к МКАД до Молодежной улицы. Пробка в обе стороны. Слушатели сообщают о серьезном ДТП. Проезда нет, стоят даже автобусы. Заранее объезжайте и будьте внимательны за рулем. Друзья, не отвлекайтесь на телефоны.
2: Спонсор ООО «Мартинс».

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: сайте agencytde.ru 16+.
1: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
2: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
6: В Ленте.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Петербурге полностью отменят коронавирусные ограничения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 октября в Санкт-Петербурге полностью отменяют ограничения, связанные с коронавирусом, которые были введены 6 лет назад из-за пандемии COVID-19. Такое решение принято правительством города на основе предписания главного санитарного врача по Петербургу и Ленинградской области Натальи Бешкетовой. К 26-му году из всех ковидных ограничений в силе оставался только запрет на проведение массовых мероприятий без специального разрешения. Теперь отменяется и он. Власти города аннулируют постановление, действовавшее с 13 марта 2020 года.
3: Про дороги.
2: В России появятся новые платные участки на федеральных трассах М4 Дон и М12 Восток. Такое решение утвердило правительство. На трассе М4 в Ростовской области платным останется участок с 933 по 1024 километр после завершения реконструкции. Тем самым увеличится протяженность платной зоны. Это направление остается одним из наиболее загруженных. Здесь уже расширяют дорогу до 6 полос. Более чем на 90 километрах ведутся работы на развязках, мостах и путепроводах, чтобы убрать пересечения в одном уровне и повысить пропускную способность. Помимо этого, участок оборудуют освещением, шумозащитными экранами, барьерами и сетчатыми ограждениями, а также переведут под постоянный контроль автоматизированной системы управления движением и службы аварийных комиссаров. На строящейся трассе М12 Восток, которая соединяет Москву и Тюмень, перечень платных сегментов расширен за счет нового участка длиной около 7 километров. Он пройдет на обходе Казани от пересечения с М12 до автодороги М7 «Волга». Сейчас большая часть этой трассы уже работает на платной основе. Собраны

0: Бесплатные за проезд средства пойдут на содержание дорог, их обслуживание, работу комиссаров и обеспечение безопасности движения, а также возврат вложенных частных инвестиций в строительство.
1: Про столицу.
0: В Московской области за последние 3 месяца существенно увеличилось число обращений о присутствии медведей рядом с населенными пунктами. Местные жители подали около 20 обращений о возможных следах зверей, что вдвое больше прошлых показателей. Власти отмечают, что ни один случай захода медведя непосредственно в населенный пункт не был подтвержден. Часть сигналов оказалась ложной тревогой. Популяция бурого медведя в регионе, по оценкам специалистов, насчитывает не более 70-80 особей, из которых постоянно проживают в Московской области около 30-40. Наиболее часто медведи замечают в северных и западных территориях, при этом иногда молодые особи выходят к автомобильным дорогам. Экологи подчеркивают, что ситуация остается под контролем.
1: Про футбол.
0: На портале «Госуслуг» открыт специальный раздел, где болельщики могут отправить свои пожелания и слова поддержки футболистам сборной России. Лучшее обращение выберет Российский футбольный союз, чтобы показать их на экранах стадионов во время предстоящих игр. Уже 29 сентября в Казани национальная команда сыграет с Ираном, а в октябре проведет товарищеские встречи с Нигерией и Намибией. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед.

0: готов ваше сообщение отправить адресатам по волнам радиоэфира. Единый номер для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. Плюс 7-915-459-2020. Пишите. Ваши близкие достойны, чтобы их имена прозвучали на волне Авторадио.
1: Авторадио поздравляет!

0: Поселилась в мыслях Антона Малькова из Петербурга Анна Перова. Он написал: «Анютка, сегодня ровно 3 месяца с нашего первого знакомства. Благодарю компанию, в которой мы встретились, за то, что она свела меня с тобой. Ты моя радость, ты мое очарование. Люблю тебя». Смотрите, какой молодец. Дату-то запомнил. Что еще? Зина Волкова передает привет своему первоклашке, сыну Артему. «Тема, ты у меня молодец. Держи 5». И вот такое. «Поздравляю с днем рождения прекрасного друга, отзывчивого человека Владимира Потапова. Вова, будь счастливым, воплощай мечты, дари близким тепло, которое безгранично. Ты лучший». И это сообщение написал Павел из Москвы. Пишите, друзья, и вы. Единый номер для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. Ваши сообщения скоро появятся в эфире.
1: Автомонитор.
0: Ну что же, на Яндекс.Картах 3 балла. Трафик в столице вполне спокойный. Посмотрим, что на кольцевых. МКАД задержит на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Рублево-Успенского шоссе и от Волгоградского проспекта до Верхних Полей. На внешней стороне от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Эти заторы в пределах 15 минут. На третьем кольце скопились машины. На внешней стороне от Савеловской эстакады до проспекта Мира и на внутренней от Шереметьевской улицы до Звенигородского шоссе. Там тоже минут 10-15 оставите. Далее немного о погоде. В Москве сейчас +15, завтра до 18 градусов тепла и возможен небольшой дождь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
3: Категория 6+.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.

0: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
2: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф». Ты зачем?

0: Чем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 2018 года. Информация об организации и правилах количества.

0: не является публичной офертой.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Авторадио представляет. «Любовь без памяти возвращается». Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
6: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
5: «Любовь без памяти». 7 октября в Вегас Сити Холл. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.

0: Не хочу, чтобы над вами пролетела в никуда потрясающая новость, которую точно стоит услышать. Друзья, хотим вам напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас сможет проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников. Пора стать одним из них. А сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучшие, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио», участвуйте. И, конечно, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: самая настоящая дискотека ваших сообщений образовалась на нашем едином номере для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. Плюс 7-915-459-2020. Пора их раздать адресатам. Маша Суворова передает привет маме Елене, у которой сейчас подходит тесто для пирожков. «Мама», — добавила Маша, — «хочу с творожной начинкой». Стоит прислушаться. Антон Корольков поздравляет с днем свадьбы свою сестру Викторию и оставил такое пожелание: «Пусть дети растут здоровыми. Муж всегда говорит о любви, а сама себе нравишься в зеркале». Прямо скажу, мудро. И Анна из Новосибирской области написала: «Авторадио, передайте огромный привет всем, кто копает картошку на улице Победы, дом 12, Краснозерского, всему семейству Колокольниковых, четырем Александрам, Василию и отдельный привет моей маленькой помощнице Женечке. Всем успехов в труде, крепкого здоровья и отличного настроения». Ну что же, вернемся к музыке. Продолжайте присылать сообщения, скоро к ним вновь обращусь. Всем отличной субботы.
1: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
12: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
13: Ну, есть, конечно.
12: А кровать из массива с газлифтами?
13: Со скидкой 90%.
14: Все для дома и ремонта на ВБ.
5: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Кэш можем.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Авторадио. Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

Журавлеву. Все вместе желаем ей женского счастья, еще больше путешествий, крепкого здоровья. Оставайся такой же энергичной учительницей начальных классов и школьных кружков, самой очаровательной ведущей всех праздников и, конечно, бомбезной тебе игры на гитаре. Мы тебя любим, целуем и крепко-крепко обнимаем. А вот такое. Юрик Попов, ты лучший экскурсовод Питера. Спасибо за познавательную экскурсию по старым улочкам. Там много интересного узнала. Привет от Ирины, девушки с розовой сумкой. Вот такое, друзья. И от Марины из Ейска. Привет мужчинам на крыше, Эдуарду и Владимиру. Пусть все у вас ладится. Вот интересно, что же они на крыше-то забыли? Ну, друзья, на этом поток ваших сообщений не прекращается. К нему еще обязательно вернусь. Так что присылайте свои поздравления на единый номер для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. +7 915 459 2020. Все только для вас.

На Яндекс.Картах 3 балла и основные пробки сейчас за МКАД. Горьковское шоссе почти на час задержит от поселка Зеленый до поворота на Монино. На Киевском шоссе задержка 30 минут от Внуковского шоссе до поворота на Внуково. И слушатели сообщают о ДТП, которое здесь произошло. И, друзья, полчаса понадобится на Ярославке от поворота на Красноармейск до поворота на Костино. Там дорожные работы. Учтите это и будьте внимательны. Спонсор ООО.

0: Танцы забудетесь в следующем часе, если сорвете банк в игре «Много денег», друзья. Он сейчас составляет 21 тысячу рублей. Не пропустите розыгрыш, а пока финальная порция сообщений на сегодня. Владислав из Москвы написал: «Передаю привет своему другу Федору Мостовому. Он сейчас находится в командировке за границей, но знаю, что слушает авторадио. Федя, стабильного тебе заработка и суточные все не трать». Милана из Самары поздравляет с днем рождения своего отца Виктора Петровича и добавила: «Где бы мне мужа найти, похожего на тебя? Ты мой герой». А вот еще одно. Петя из Москвы радуется: «Ура, у папы сегодня первый выходной в сентябре, мы идем в аквапарк. Маша и Вероника, доставайте купальники». Вот хорошего отдыха пожелаем семье Петра. И на этом позвольте откланяться и уступить место Владимиру Бодрову. Он со следующего часа окажется в вашей компании. Сам говорю, до завтра. До встречи на волне Авторадио.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Ростовской области ввели режим ЧС за атаки беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Азове Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации на территориях, пострадавших в результате ночной воздушной атаки беспилотников. По официальным данным, в результате нападения пострадали 5 человек, среди них есть один ребенок. Четверо пострадавших, включая ребенка, находились в Азове, еще один в Таганроге. Удары нанесли ущерб жилым домам, промышленным объектам, школе, дворцу культуры и транспортным средствам. Поврежденные здания оценивают специалисты, а местные службы оказывают помощь жителям, в том числе материальную, помогают восстановить утерянные документы. Пострадавших эвакуировали, разместив их во временных пунктах или у родственников. По информации губернатора Юрия Слюсаря, в эту же ночь в Ростовской области было уничтожено более 30 беспилотников, атаковавших ряд населенных пунктов региона.
0: Про регион.
2: В Геленджике введен запрет на выход к Черному морю и использование любых плавательных средств из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Городские власти призвали жителей и гостей покинуть пляжи и набережную, укрыться в зданиях при возможности спуститься на нижние этажи и не подходить к окнам. Руководство города также попросило не использовать автомобили в качестве укрытия и не снимать на видео действия систем противовоздушной обороны.
0: Про безопасность.
2: Номер банковской карты можно сообщать другим людям, если он нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась ТАСС. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете.
0: Про ЖКХ.
2: Перед наступлением холодов жителям России рекомендуют заранее проверить исправность системы отопления, включая котел, трубы, радиаторы и другие агрегаты. Специалисты напомнили, что после длительной остановки могут возникать такие проблемы, как завоздушенные участки, снижение давления или неравномерный прогрев. Важно осмотреть все соединения и оборудование на отсутствие подтеков, коррозии и других повреждений, а давление системы должно соответствовать рекомендациям производителя котла. Перед запуском отопления рекомендуется удалить воздух из радиаторов

0: помощью специальных кранов и убедиться в открытом положении всех запорных кранов, чтобы избежать холодных веток системы. Специалисты также советуют проверить состояние теплоносителя. При появлении осадка или ухудшении нагрева может понадобиться промывка. Перед началом отопительного сезона важно удостовериться в герметичности всей системы методом опрессовки. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 95 рублей 87 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Звук поставим.

0: банке фирменной игры «Авторадио» 21 тысяча рублей. Друзья, сам Бог велел ставить звук на всю и забирать у нас много денег. И, к слову, я, Владимир Бодров, прямо сейчас кому-то из вас такую возможность предоставлю.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще

0: как сбываются, друзья. Три желания мы уже исполнили. Еще два исполним до конца этого года. Не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности мы вам частями раздадим. С нами также по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. Благодаря ему, помимо 5 суперфиналов под Новый год, вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. К слову, удвоить свои шансы вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Да и, честно говоря, все дороги ведут на сайт авторадио.ру, потому что именно там все начинается, друзья. Именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем именно вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать. И прямо сейчас, как я уже сказал, мы сыграем на 21 тысячу рублей, как минимум 21, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит, то есть по факту на кону 42 тысячи рублей. И чтобы узнать, кому они могут достаться, я по традиции останавливаю авторадио-рулетку. Есть выбор авторадио-рулетки. Это номер, который заканчивается на 6542. Принадлежит Валерию из Московской области, который мечтает о квартире в Ялте. Насколько большая квартира должна быть, насколько большая семья у Валерия, давайте узнаем у него лично. Наберем его номер прямо сейчас. Ну и очень надеюсь, услышим гимн авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру и который является гарантией. Гарантией 3000 рублей. Да, есть, есть гарантия, есть 3000 рублей, как минимум. Они отправятся Валерию, но нужно сейчас взять трубку, назвать песню, которая только что звучала в эфире, и забрать из банка всю сумму. Дождемся ли мы ответа? Очень надеюсь, что дождемся. И, увы, друзья, ответа не последовало, но, тем не менее, гимном авторадио мы с вами насладились. Вдоволь насладились, послушали, подпевали. И значит, 3000 рублей в любом случае вам гарантированы, Валерий. И скажу больше, генеральный партнер Озонбанк ваш выигрыш удваивает. Теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну и напоминаем, что у нас 3 суперфинала позади. Держим курс на 4-й суперфинал. Если авторадио-рулетка снова выберет ваш номер, и на этот раз вы будете слушать авторадио, будете отвечать на наши звонки, ваша мечта, а именно квартира в Ялте, быть может, сбудется. Да, друзья, будьте внимательны, пожалуйста, слушайте эфир. Когда мы вам звоним, берите трубку. Ну и если вы еще не успели, обязательно замените гудки в мобильном на прекрасный гимн авторадио. Сделать это можно на сайте авторадио.ру. Да, в банке с этой минуты на 2000 больше, 23 тысячи рублей. Я с удовольствием запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, и наша суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: доброй субботы всем, кто проводит ее на волнах Авторадио 93FM. Друзья, мы, разумеется, продолжаем держать вас в курсе дорожной обстановки. На Яндекс.Картах 3 балла. Сейчас основные пробки в области заметные. Максимальная задержка в пути там составит полчаса. Как раз-таки столько времени оставите на Новосходинском шоссе от реки Сходня до остановки Филина. Еще плотно на Осташковском шоссе от остановки Болтина до водозаборной станции. И, естественно, на Ленинградке от Чашникова до Московского Малого Кольца. Там проводятся дорожные работы. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 16, сегодня осадков не ожидается. Завтра до 18 градусов тепла прогреется воздух, и местами при этом ожидается небольшой дождь.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.

0: Управляющая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров. Место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
4: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите с семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
5: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 12+.
6: Авторадио.

0: +1 527 500 039 786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.

0: готовишь. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
6: В «Ленте».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аут Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Авторадио.

Поверить в мечту не так сложно, если уже стал очевидцем грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио», который состоялся 4 июля на центральном стадионе «Динамо». Друзья, в тот вечер с нами пели и танцевали Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и еще десятки звезд, которые исполнили на сцене ВТБ-арены свои главные хиты. Это было, ну, по-настоящему крутое шоу, в котором каждый следующий номер был ярче и мощнее предыдущего, и которым сегодня вечером вы сможете вновь насладиться. Итак, в 18.30 на канале Муз-ТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного музыкального фестиваля, поэтому прямо сейчас поставьте себе напоминание и уже со спокойной душой ловить хиты, которые я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Автомонитор. Продолжаем держать в курсе дорожной обстановки всех, кто настроен на Авторадио 93 FM. На Яндекс.Картах 3 балла. Несмотря на тройку, в городе есть несколько пробок, в которых скорость не выше 5 км в час. Одна из них находится на севере столицы, а точнее на Онежской улице от Флотской до Фестивальной улицы. А еще на западе сложно проехать по мосту через реку Сетунь и далее по Витебской улице от Райкуровского проезда до Можайского шоссе. Но, друзья, благодаря тому, что сегодня выходной, все-таки оставить его в этих заторах не более 15 минут.
3: Спонсор ООО «Маркет».

0: Ша. Рекламно-информационная программа. Про автомобили. На Авторадио.
1: Привет, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Покупка автомобиля – это серьезное и ответственное решение. Чтобы впоследствии не испытывать разочарования от этой покупки, нужно не только правильно выбрать модель и комплектацию, но и оценить свой бюджет, определить комфортный ежемесячный платеж и понять, насколько он соотносится с вашими текущими расходами. Поясню на простом примере. Возьмем Tenet T7. Семейный автомобиль с просторным салоном и удобным вторым рядом для повседневных поездок и совместных путешествий. Сделать процесс покупки этого автомобиля простым и комфортным поможет автокредит от Сбера. Он позволит приобрести новый Tenet T7 с платежом всего от 18 500 рублей в месяц. Оформить автокредит можно любым удобным способом – онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Не откладывайте это решение на завтра. Почувствуйте жизнь в новой комплектации уже сегодня. Берегите себя и удачи на дорогах. С вами был Петр Баканов и программа про автомобили.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Про автомобили на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Совете Федерации подвели итоги встречи Лаврова и Марко Рубио. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая продолжалась около часа. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стороны не оставили перед собой задач по достижению прорывных договоренностей по украинскому конфликту, однако обсудили конкретные вопросы двухсторонних отношений и работы дипломатических представительств. В ходе беседы участники выразили заинтересованность в поиске оптимальных решений кризиса на Украине с привлечением других стран, включая Китай, и отметили, что Евросоюз и НАТО пока остаются противниками продвижения вперед по этому вопросу. Встреча носила продуктивный характер, способствовала обмену мнениями и, по мнению российской стороны, создала условия для дальнейших контактов.
0: Про лекарства.
2: Более 3 миллионов 400 тысяч россиян с заболеваниями сердца и сосудов получают бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит «Комсомольская правда». По словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращает осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширять. К 2030 году бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска, а также людей, которые перенесли операции на сердце.
0: Про людей.
2: Чтение художественной литературы для удовольствия способствует улучшению работы мозга и снижает риск деменции, установили ученые Кембриджского университета. По их данным, всего 5 минут чтения снижают уровень стресса на 20%, а регулярное занятие книгами связано с лучшей памятью, успеваемостью и меньшей частотой психических расстройств у детей и подростков. Психолог Анна Хныкина считает, что чтение действительно может помочь отвлечься от накопившихся проблем в жизни. Об этом она рассказала Авторадио.
3: Такое же, как кино, такое же, как любое направленное воображение, может иметь свойство медитации, когда мы изменяем свое сознание намеренно и отключаемся от обыденной жизни.
2: Однако можно переборщить с чтением и совсем отойти от настоящей жизни, считает специалист.
3: Мы знаем еще таких же книжных червей. Это люди, которые читают как не в себя. Когда люди в это заигрываются, они действительно уходят от реальности. Это способ скрыться сам настоящим. Я видела таких людей в жизни, которые говорили: «Господи, я читаю как ненормально, и что у меня в голове ничего не остается».

0: отключаются от этого чтения. Но они таким образом отключаются от жизни.
1: При этом, если не злоупотреблять чтением, у взрослых чтение развивает когнитивные навыки, повышает эмпатию и толерантность, а также помогает сохранить ясность ума в пожилом возрасте. Исследования также показали, что среди людей старше 55 лет те, кто читает регулярно, реже сталкиваются с когнитивными нарушениями. Курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Совершенно неважно, по каким маршрутам передвигаетесь лично вы в эти выходные, друзья, потому что сегодня авторадио можно слушать не только в классическом приемнике. К вашим услугам и наше официальное мобильное приложение, и плеер на сайте авторадио.ру, и даже умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи авторадио. Всех, кто уже выбрал и сделал свой выбор, я, Владимир Бодров, от всей души приветствую и продолжаю радовать любимой музыкой в эфире авторадио. Делайте громче и наслаждайтесь. Когда

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают.

0: Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
1: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
2: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
0: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
3: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
4: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Каждые полчаса актуальная информация с дорог на волне Авторадио 93FM. К этой минуте на Яндекс.Картах 3 балла. В городе сняли перекрытие, связанное с проведением московского марафона. Однако, друзья, напомню, что до 16.00 завтрашнего дня закрыта университетская площадь в районе парковочного кармана на пересечении с улицы Косыгина. Что же касается пробок, то их сейчас немного. 15 минут оставите на Боровском шоссе от Приречной до улицы Шолохова. В разговорчиках пишут, что правый ряд на аварийке. Плотно на Аминьевском шоссе от Инициативной улицы до Кутузовского проспекта. В пути есть ДТП в среднем ряду. Там пробка на 15 минут. Ну и пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 17. В течение дня осадков не ожидается. Завтра воздух прогреется до плюс 18. И местами при этом ожидается небольшой дождь.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль.

0: только.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow.
3: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ Стрит. ОГРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Авторадио.

к этой самой реке еще нужно добраться, друзья, добраться, соблюдая правила дорожного движения. Между прочим, как раз таки для тех, кто ставит это в приоритет, мы и запустили наш новый проект. Дорогие друзья, если у вас есть возможность, у вас есть возможность принять участие в настоящем гоночном заезде, да еще и при содействии госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Прямо сейчас заходите на сайт авторадио.ру, там есть специальный раздел, где любой желающий может проверить себя на знание правил дорожного движения, попасть в десятку лучших и 10 октября принять участие в финале проекта в виде заезда по улицам Москвы и получить на финише внушительные денежные призы от партнеров проекта и Газпромбанка. Победитель заезда выиграет яркий автомобиль с характером для динамичного города и комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора нашего проекта АО «АвтоВАЗ», а за второе и третье место предусмотрены 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Всех призываем присоединяться и всем желаем большого

0: и удачи. Подробности на сайте авторадио.ру, категория 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Автомонитор.
1: За прошедшие полчаса уровень загруженности трафика понизился. Сейчас на Яндекс.Картах 2 балла вместо 3. Но это относится к магистралям столицы. А вот на западе области, друзья, стало Минское шоссе. Там бордовая пробка от Верхней Пролетарской улицы в Одинцове до Буденновского шоссе. Слушатели сообщают нам о перекрытии, поэтому заранее объезжайте.
2: Спонсор ООО «Мартин».

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Белый орел. Виа веселые ребята. Город 312. И другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: Виа Суперстар.
9: Новый сезон.
7: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Россию прибыли военные из ОДКБ. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности. Маневры пройдут на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Запланировано проведение командно-штабного учения взаимодействия 2026 с коллективными силами оперативного реагирования, а также специальных учений «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». В ходе этих мероприятий будут отработаны совместная операция по локализации приграничного конфликта, координация разведывательных действий и организация материально-технического обеспечения сил ОДКБ. Как отметил начальник объединенного штаба организации генерал-полковник Андрей Сердюков, все учения носят плановый характер и не направлены против других государств.
0: Про деньги.
2: С 1 января будущего года в России снова вырастут ставки утильсбора на автомобили. В Минпромторге сообщили, что индексация составит от 10 до 20% в зависимости от вида техники. Например, для новой легковой машины мощностью до 160 лошадиных сил полная ставка увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Повышать утильсбор планируется ежегодно до 2030 года. При этом льготные ставки для физлиц сохранятся, если ввезенную для личного пользования машину не продавать в течение года. Сейчас это 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей для более старых.
0: Про Египет.
2: С Нового года однократная виза в Египет подорожает с 30 до 33 долларов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новая цена будет действовать и для виз по прилете, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эш-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранится бесплатный синайский штамм.
0: Про погоду.
2: Сегодня и завтра, согласно прогнозам, в Москве погода не будет дождливой. В целом, в октябре в российской столице прогнозируется относительно теплая погода, однако в первой декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться прохладными ночами. Какой погоды стоит ждать жителям столицы на следующей неделе, Авторадио рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок, одновременно классическую золотую осень и старое бабье лето. А произойдет это уже на следующей неделе, когда на синоптической карте сформируется гигантский блокирующий антициклон, который и обеспечит жителей столичного региона самым устойчивым и продолжительным в этом сезоне бабьим летом. Это будет третья молодость осени. К началу октября показания столичных барометров в центре антициклонального купола подрастут до аномальных 765 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы. Небо почти на все время станет ясным, ветер поутихнет до штилевого, утро будет встречать холодом, росой и молочными туманами на минимальных термометрах от плюс 3 до 8.
2: Также эксперт отметил, что ближайший период может стать самым продолжительным старым бабьим летом. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот так вот и на пути к мечте, друзья. Самое сложное — это решиться зайти на сайт авторадио.ру, поделиться с нами своей мечтой и подарить себе тем самым возможность стать, наконец-таки, счастливым человеком. Не об этом ли мы с вами все мечтаем? Сделайте это прямо сейчас, если еще не с нами. Там же на сайте авторадио.ру замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И уже собственным шансом, как на деньги, те 23 тысячи, что в банке сейчас, так и на исполнение своего давнего заветного желания, продолжайте наслаждаться эфиром Авторадио. В нем с вами по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет и море любимой музыки в продолжении эфира.

0: 93 FM. На Яндекс.Картах 2 балла, трафик в столице спокойный, а вот в области есть часовые заторы. Ярославка стоит от поворота на Красноармейск до поворота на Кустино. Плотно на Горьковском шоссе в эти минуты от железнодорожного переезда до АЗС. А вот на Минском шоссе напротив сняли перекрытие, сейчас поток идет в центр в нормальном режиме. Погода тоже нормальная, сейчас в Москве плюс 16, осадков до конца дня не ожидается, а завтра воздух прогреется до плюс 18, но синоптики обещают нам небольшой дождь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
3: Категория 6+. Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Авторадио представляет. «Любовь без памяти возвращается». Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
6: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
5: «Любовь без памяти». 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: 8-121-527-500-039-586, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Бронхобос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхобос». Кашель, насморк – не вопрос.
6: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 90+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. «Анвимакс» – ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды – вирусами. «Анвимакс» – не дайте простуде раскачаться.
7: «Анвимакс» активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Авторадио.

этим вечером будет исполнен каприз всех меломанов страны, потому что на телеканале Муз-ТВ в 18:30 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Друзья, как вы все помните, 4 июля на центральном стадионе «Динамо» собрались главные артисты, те, чьи песни знает и любит вся страна. На сцене ВТБ-арены для нас выступили Анна Асти, Иванушки, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и еще десятки главных звезд страны. 30 тысяч человек танцевали и подпевали любимым исполнителям. И уже меньше, чем через час мы сможем вновь всей страной прочувствовать эту атмосферу. Итак, в 18:30 включаем телеканал Муз-ТВ. Ну а в эти самые минуты остаемся на волне Авторадио. Все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, и все так же в сопровождении любимых хитов.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Ну что ж, пришло время рассказать о том, что происходит на дорогах. На Яндекс.Картах 2 балла, в столице задержки в пути небольшие, на 15-20 минут, но они, к сожалению, есть и в центре. Там, например, плотно на Большой Никитской улице от Маховой до Новинского бульвара. Еще напомню, друзья, что там же в центре до 10 октября на участках Никитинской улицы недоступна одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, и в этот же период на одном из участков ограничения временно запрещена парковка. Обращайте внимание на знаки.
5: Спонсор ООО «Мартинс».

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Автомонитор. Авторадио.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
3: Да!
1: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
5: Смотрящая красавица ждет не принца,
6: а сериалы. Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
7: И бесплатно.
6: Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-70-70-47-03-18-40. 18+.
9: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+. Автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
1: С 1 октября в Санкт-Петербурге полностью отменяются ограничения, связанные с коронавирусом, которые были введены 6 лет назад из-за пандемии COVID-19. Такое решение принято правительством города на основе предписания главного санитарного врача по Петербургу и Ленинградской области Натальи Бешкетовой. К 26-му году из всех ковидных ограничений в силе оставался только запрет на проведение массовых мероприятий без специального разрешения.
0: Про страхование.
1: Минфин поддержал повышение лимитов выплат по полисам ОСАГО. Заместитель министра Иван Чебесков отметил, что вопрос увеличения максимальной суммы выплат, особенно за вред жизни и здоровью, обсуждается уже несколько лет и вызывает широкий интерес. По словам Чебескова, ведомство рассчитывает, что повышение лимитов не приведет к резкому росту страховых тарифов, поскольку эта тема остается чувствительной для автовладельцев. Он подчеркнул необходимость дальнейших обсуждений с представителями страховой отрасли, Центральным банком и правительством. В настоящее время по ОСАГО страховые компании выплачивают до 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и до 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью. Летом этого года уже отмечался рост средней стоимости полиса на 13% по сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний день в среднем цена полиса составляет 7641 рубль.
0: Про нововведение.
1: С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать информацию о новых потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй, после чего сведения оперативно появятся в личном кабинете заемщика на портале госуслуги. Нововведение направлено на повышение информированности граждан о своих долговых обязательствах и предоставит возможность отказаться от кредита в установленный законом период охлаждения, если он был оформлен мошенниками или по ошибке. В уведомлениях будут указываться индивидуальные условия займа, процентная ставка, сумма долга или кредитный лимит по карте, а также срок возврата. Если сумма кредита превышает 50 тысяч рублей, заемщику дополнительно сообщат о возможности отказа от кредита и сроках обращения в финансовую организацию. По данным на июнь, самозапрет на оформление кредитов уже выбрали 30 миллионов россиян, а на получение сим-карт почти 2 миллиона граждан.
0: Про налоги.
1: В России вводится ввозная таможенная пошлина в размере 35% на биологически активные добавки к пище, импортируемые из недружественных стран. Исключение составляют поставки из Венгрии и Словакии, на которые пошлина распространяться не будет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новые правила вступят в силу через 7 дней после публикации и будут действовать до конца 2027 года.
0: Про регион.
1: В Башкирии установлена самая высокая выплата охотникам за добычу медведя в России. Она достигает 50 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо подать заявление с актом добычи животного и копией разрешения на охоту. В числе регионов с высокими выплатами также называются Краснодарский край и Красноярский край. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

стать отшельником любви к музыке, дорогие друзья, потому что в эфире стартовала радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио», и самое время выразить в танцы все свои чувства. Давайте так поступим, друзья. Вместе с тем обязательно вспомним 4 июля и нашу масштабную встречу на стадионе ВТБ-Арена. Ну и займемся всем этим исключительно под лучшую танцевальную музыку в едином ярком миксе, который я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить. Это «Большая дискотека Авторадио». Танцуют все, делайте громче. We'll be right back.

0: Да, действительно, совсем скоро вернемся на виртуальный танцпол большой дискотеки Авторадио. Друзья, продолжим танцевать и зажигать, но прежде пару слов о трафике. На Яндекс.Картах 2 балла, они ощутимы сейчас на МКАДе. Там плотно на внутренней стороне от поворота на Строгино до Путилковского шоссе. Поток держит дорожные работы и ДТП. Задержка пути на 40 минут. Что же касается внешней стороны, там скопились машины от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Там тоже есть авария, пробка на 15-20 минут. Ну и по традиции пару слов о погоде. В эти минуты в Москве плюс 15, дождя до конца дня не ожидается, а вот в прогнозе на завтра небольшой дождь все же имеется. Друзья, и воздух при этом прогреется до 18 градусов.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: «Призрак мюзикла». Блистательная театральная авантюра. Сиквел мюзикла «Мама Мима». Всего за сутки герои должны создать свою версию легендарного призрака оперы. Но все идет не по плану, и отчаянная команда решает взять все великие мюзиклы сразу, чтобы создать один величайший. Искрометный юмор и 20 главных хитов Бродвея в улетной комедии «Призрак мюзикла». В новом театре на Цветном. Билеты на сайте призрак.шоу. 13+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает, инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
11: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
10: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
12: Подробности на medvedeva.moscow.
13: Мюзикл «Все будет Челентано». Эпохальная премьера осени. 20 легендарных хитов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. «Все будет Челентано». С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентано-мюзикл.ру. 12+.

0: программы и снова танцуем. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Сервис 5 звезд. Это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
7: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
10: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Предложение доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на каждую.

0: продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: Азикловерон. Умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Белый орел. Веселые ребята. Город 312. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Авторадио.

Недели действительно летят неумолимо быстро, друзья, но что прекрасно, в конце каждой из этих недель у нас с вами есть возможность насладиться радиоверсией грандиозного музыкального фестиваля и вдоволь натанцеваться, так сказать. Большая дискотека Авторадио продолжается, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас оставаться с нами и по возможности делать громче. Так и поступите.

0: Автомонитор.
1: Друзья, танцевать под хиты большой дискотеки Авторадио мы с вами продолжим через несколько минут, а прямо сейчас узнаем актуальную информацию с дорог. На Яндекс.Картах 2 балла, общий трафик в городе вполне спокойный, однако не стоит прокладывать маршрут через Талдомскую и Фестивальную улицы, что на севере столицы. Там бордовая пробка от Весенней до Клинской улицы, скорость упала до 5 км в час, длина затора километр, но проехать его получится лишь за 15 минут. Поток держит до

0: дорожные работы. И еще, друзья, предупреждение. В столице пополнился список выделенных полос. Они появились на Рябиновой улице вдоль МЦД-4 в сторону МКАДа и на улице Перерва, что на юго-востоке. Там выделенку ввели от станции метро Братиславская в сторону Люблинской улицы. Кроме того, новые выделенные полосы заработали на Ставропольской, улице Свободы и на Волжском бульваре. Обратите на это внимание.
1: Спонсор ООО «Мартин».

0: мы снова на главном танцполе этого лета.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
4: Давно вы знакомы?
5: Давно.
6: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Ну а мы с вами чем дальше от лета, тем больше хотим вернуться в тот день, когда состоялась большая дискотека Авторадио. Друзья, этот грандиозный музыкальный праздник каждому из нас подарил незабываемые эмоции, прочувствовать которые мы с вами теперь можем каждые выходные в радиоверсии фестиваля. Именно к этому я, Владимир Бодров, вас призываю, тем более, что впереди еще целых 2 часа единого танцевального микса. Делайте громче и зажигайте.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Автомонитор. Продолжаем зажигать в радиоверсии большой дискотеки Авторадио и не забываем держать вас в курсе дорожной обстановки. Друзья, на Яндекс.Картах 2 балла, магистрали столиц почти свободные, в области пробки в пределах 30 минут, среди них та, что на Носовихинском шоссе, оно стоит от улицы Мичурина до моста над железной дорогой, тесно в это же время на Ленинградке, от поворота на Зеленоград до Черной грязи, там держит дорожные работы. И пару слов о погоде. В Москве сейчас плюс 14, завтра воздух прогреется до 18 градусов, но местами синоптики обещают нам небольшой дождь. Но мы же знаем, друзья, никакие осадки не страшны, когда в эфире большая дискотека Авторадио. Буквально через несколько минут продолжим зажигать, поэтому оставайтесь с нами.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров.

0: Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобали.

0: 8-21-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
10: О, Кайла Стрит, ОГРН 11-677-467-807-61, город Москва.
11: Сма-раз, сма-два, сма-три! Блогеры, кино и шоу! На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

В рамках ваших по-прежнему большая дискотека Авторадио, а значит, зажигательный микс продолжает звучать на всю страну, и этим, разумеется, нельзя не воспользоваться. Друзья, этим осенним вечером будем и дальше согреваться танцами, поэтому зовите своих близких, друзей, знакомых и вместе получайте удовольствие от той музыки, что я, Владимир Бодров, продолжаю вам дарить.

0: радио. Продолжение следует. Автомонитор.
1: Ненадолго отвлечемся от зажигательных танцев под хиты большой дискотеки Авторадио, но, друзья, только для того, чтобы вы оставались в курсе дорожной обстановки. Разумеется, на Яндекс.Картах 2 балла, максимально пробки набирали сегодня тройку, что вполне нормально для выходного дня. Завтра в городе снова будут перекрытия, связанные с проведением московского марафона. Сегодня он был на 10 километров, а завтра на 42 километра. Ждет марафон всех участников. В связи с этим в период с 8 утра до 17:30 поэтапно будет закрываться движение на ряде улиц и набережных в центре города и на западе столицы. Полный список перекрытий есть на сайте ЦУДД. Спонсор ООО «Мартин».

0: пауза, и мы вернемся.
1: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
2: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
7: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
8: Они чувствуют нас.
9: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
10: Авторадио.

0: Москве 8 вечера.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Владимир Бодров, обещаю вам еще как минимум 50 минут зажигательных танцевальных хитов. Ну а вы, в свою очередь, пообещайте мне зажечь под них стили большой дискотеки Авторадио. Друзья, радиоверсия фестиваля продолжается, и каждому, кто с нами, мы искренне желаем прекрасного вечера. Делайте громче.

0: Авторадио. Продолжение следует.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров. Место проведения

0: СВЗ Манеж и Центр Внутри. Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46.

0: и Мирей Матье в авантюрной истории любви и успеха в Сочи 80-х. Приходите семьей, приглашайте друзей. Вас ждет неповторимый вечер. Яркий, искренний и очень счастливый. Все будет Челентано. С 6 ноября в театре МДМ. Билеты на челентаномюзикл.ру. 12+.
1: Авторадио представляет. «Любовь без памяти возвращается». Мюзикл по песням Басты, покоривший сердца зрителей. Реальная история о любви и вере в мечту. В специальных показах Никита Кологривый и Нэнси Исидоров.
2: Это больше, чем мюзикл. Это жизнь.
1: «Любовь без памяти». 7 октября в Vegas City Hall. Подробности на сайте crazyinlove.ru. 12+. Авторадио.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
0: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
0: Ради хорошего!

0: Грэм, 12777-03, 18.40, 18+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Авторадио.

Этим вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому не стесняйтесь звать приемником родных, друзей, знакомых. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть умная колонка, плеер на сайте авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Друзья, сами выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать.

0: уже очень скоро.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет...

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
0: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Реклама на Авторадио. 921.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

счастья, может быть, и любит тишину, но в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» не принято молчать, друзья. Наоборот, нужно делиться своими мечтами, чтобы они обязательно сбывались. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. Это может быть и машина, и квартира, и кольцо с бриллиантом, и даже кругосветное путешествие. В общем, подарите себе шанс на счастье, а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимые песни в эфире «Авторадио».

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
1: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

У нас же все по плану, и хотим мы этого или нет, а 4 миллион в нашем призовом фонде тоже закончится, и тогда мы здесь на Авторадио будем готовы исполнить 4-ю заветную мечту. В счастливом сезоне по-прежнему никаких ограничений, друзья, мечтать можно и о квартире, и о машине, и о вертолете, если душа того требует, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Если вы еще не в игре, исправляйте это недоразумение, заходите на сайт авторадио.ру, делитесь своей мечтой, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, и уже собственным шансом на мечту и те 23 тысячи, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться любимой музыкой. Дарить ее, кстати, и дальше буду я, Владимир Бодров. Всех приятного.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Вы знаете, друзья, очень бы хотелось, чтобы в жизни каждого из вас было как можно меньше драмы и как можно больше позитива. Вот мы здесь на Авторадио активно над этим работаем, поэтому призываем вас не только слушать нас, но и смотреть, читать, комментировать. Все это в наших официальных социальных сетях и каналах, так что добро пожаловать туда и добро пожаловать в новый музыкальный час. Все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая.

0: Конкретное. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
0: И вот 4 июня в прямом эфире...
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: Возьми мое сердце, мою душу.
2: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.